0: режим аятолл, который был раньше. Там практически всех убили. У них номинально есть аятолла, но в его существование верят далеко не все. Вот, поэтому пришлось под них подстраиваться. Ну, Израиль пытается сейчас озвучить какие-то свои красные линии, но я думаю, что Дональд Трамп, он сейчас прет как большой-большой локомотив, и он считает, что он навел порядок, и на Ближнем Востоке теперь наступит мир. Но вы же понимаете, что на Ближнем Востоке его поведение воспринимается с точностью да наоборот. Потому что если ты хочешь установить мир, то значит ты слабак, значит на тебя нельзя положиться, значит ты трус, и значит тобой можно пренебрегать. Ближний Восток остается Ближним Востоком, и они считали поведение Трампа именно так. Это, конечно, не такой позор, как бегство Байдена из Афганистана, но тем не менее, Ближний Восток считал это именно так, и я думаю, что стратегический иранский режим, ну, начнет укрепляться по мере того, как ему будут сливаться огромные-огромные миллиарды за нефть и газ. 300 миллиардов будет фонд для восстановления иранской экономики. Я думаю, что Иран снова станет очень-очень опасным и агрессивным режимом. Но если, конечно, ну, вы знаете, иранцы редко упускали возможность упустить возможность. Если они сорвут окончательные переговоры и Трамп снова решит возобновить военные действия, то, может быть, что-то изменится. Но на данном этапе у нас такой неприятный осадок от всего того, что произошло, и посмотрим, мы готовимся к тому, что нам придется дальше противостоять всему этому в одиночестве.
1: Ну, власне, цього і стосується наступне питання. Чи є це певною, знаєте, дилемою, тому що є коментар міністра оборони Ізраїлю, Ізраїля Каца. Він говорить про те, що Цагал не виведе своїх військ із зони безпеки в Лівані, в Сирії і в секторі Гази, попри угоду щодо перемир'я між США та Іран. Ви вже озвучили цю тезу про те, що Ізраїль не є підписантом і не є фігурантом фактично цієї умови, і тому якби формально, правно, з точки зору правної, в стані діяти так, як вважає за потрібне. Але чи тут ось ця дилема не виникає, коли діяти так, як вважає Ізраїль за потрібне, означає остаточно втратити підтримку Вашингтону?
0: Да, я думаю, во-первых, в соглашении, в этом меморандуме говорится, что прекращение войны в Ливане, вывод израильских войск из Ливана, это, в общем-то, на стадии уже подписания окончательного соглашения через 60 дней. Ну, во-первых, я очень сомневаюсь, что через 60 дней что-то удастся подписать, но это не вот прямо сейчас. И в ходе этих переговоров в течение 60 дней Израиль поставит определенные условия, которые будут сводиться к разоружению Хизбаллы или там к каким-то гарантиям, что Хизбалла не будет приближаться к израильским границам минимум на 15-20 километров, ну, насколько летит автоведро на оптоволокне, соответственно, Хизбалла не будет приближаться, то есть Израиль в этой ситуации имеет, конечно же, право голоса и может поставить свои условия, может поставить, конечно же, свои условия для вывода войск. Но, несомненно, такое давление будет. Что касается Хамаса, это отдельная история. Хамас точно не включен в это соглашение. Хамас не включен в это соглашение, и Трамп занимается Хамасом непосредственно. То есть израильские войска будут там находиться до того момента, пока Хамас не сдаст оружие и не допустит туда правительство технократов, которое уже сформировано, которое сидит в Египте и ждет своего момента, когда Хамас позволит им заехать в сектор Газа. В секторе Газа тоже, кстати, уже начинаются демонстрации против Хамаса, и их положение там не очень прочное. Израиль продвигается, оставляет Хамасу все меньше и меньше пространства, и сейчас есть программа о переселении жителей сектора Газа из территории подконтрольной Хамасу на территорию подконтрольную Израилю, где уже начнется некое восстановление сектора Газа, ну, потому что сколько времени люди могут жить на осколках бетона и в палатках, сейчас начинается летняя жара, поэтому какое-то восстановление сектора Газа надо уже проводить, но, естественно, на территории, контролируемой Хамасом, никакого восстановления быть не может. Поэтому израильские войска там будут стоять для того, чтобы где-то что-то построить и перевести туда жителей.